0: слушай гласно.
1: Значи, какви песни пуштате? Браво!
2: Дана 7-7. Само хитове. Ново на Дана 7-7.
3: BTS, Swim,
4: Канал 7-7.